Я понимаю немного по-английски. Говорите, пожалуйста, медленно.